0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
3: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
3: This is Ruslana, and these are the wild energy.
2: Damn, yo, we're gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Ненавижу караоке, лохи, сука, лохи!
2: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism! Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City! Hey!

Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья.
1: Встречайте русского парня.
0: Привет всем с Камчатки.
1: Салют всем блатным костями.
0: Берегите Тушканчика.
1: We're gonna own it, motherfucking city.
0: Я очень надеюсь, вам
1: все будет нашим.
0: Ладно.

Последние бродяги об этом саге. Рифму валим на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как ахиллес, готов рискнуть своей пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют, скоро в бой пойдут подземные фаланги. Нас без толку в дерьме топили и травили ядом. Мы готовы гадами ползти наверх отряд за отрядом. Когда труба играет сбор чудесней, нету песни. Эй, ты в

0: Bulgaria, Moscow, Eastern Bloc,
1: Владивосток FM.
2: История из жизни.

0: bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it, if you still can.
1: Yo! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Bruce Lemon here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Поправьте, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: This is Ruslana and these are the Wild Animals.

0: think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: This is Ruslana and these are the wild energy.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Good afternoon, Liberty City!

0: we're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go! You wanted capitalism? You got capitalism. Now enjoy what you ask for. Commercials!
1: Общайтесь! Живите каждым мгновением! With Wizz Wireless! Сфотографируйте себя в полном восторге! И тут же пошлите эти снимки друзьям! Развлекайтесь с разнообразными звонками! Запечатлейте Boss Changing at the Gym! Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время! Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless! Wizz Wireless! Do the social vibe!
0: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it, if you still can.

0: знають Ukraine Hip Hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино! With great song группа «Крови».

0: Wow, we have been having a good time with this music. But now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
0: Hey, everybody, you are listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West, which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.
2: Direct from Palm Beach!
3: Direct from Palm Beach!
4: This is Radio Vladivostok.

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Time to get tribal Liberty City. Feel the Slavic rhythm of Ruslana. Get out of...

0: and take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
2: Вы слушаете радио «Владивосток» FM.

0: by Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia, everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: City, hello Howe Beach, hello women, buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Ты не был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколина треснутой на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Ruslana here, your DJ World Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. In the police only one foot. Ням, ням, ням.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Hey, Ruslan here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.